0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек.

0: исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Тюгляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
8: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
9: Психолог, который привык решать все разговорами.
10: Ко мне можно с тревожностью.
9: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
11: Я псих, ты врач, работаем.
9: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+.
14: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 8 градусов, вечером плюс 3, ночью опустится до нуля. Ветер умеренный, северо-восточный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Белый орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа-суперстар.
3: Новый сезон.
1: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
9: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина, территория индустриальная. Парк Калинина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
13: Я иду в Каре. А вы?
14: Психолог, который привык решать все разговорами.
15: Ко мне можно с тревожностью.
14: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
16: Я псих, ты врач, работаем.
14: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 8 градусов, вечером плюс 3, ночью опустится до нуля. Ветер умеренный, северо-восточный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
3: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Лечение онкологии в России стало более эффективным. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России за последние десятилетия отмечается значительный прогресс в лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Особое развитие получили новые методы, которые позволяют излечивать многие виды рака, особенно если болезнь выявлена на ранней стадии, заявил специалист. Врачи все шире применяют персонализированную терапию, подбирая лечение индивидуально для каждого пациента с учетом специфики его болезни. Большую роль стали играть иммунотерапия и современные методы лучевой терапии, заметно улучшившие результаты лечения. Однако некоторые виды опухолей, такие как глиобластома, по-прежнему остаются крайне сложными для полного излечения. Как заявил Каприн, пока невозможно точно сказать, когда человечество сможет справиться со всеми онкологическими заболеваниями.
0: Про ЧП.
2: Сегодня утром на шахте Чермуховская Глубокая возле Североуральска в Свердловской области произошло локальное обрушение горной породы. В результате погиб один мужчина. На момент происшествия в шахте находились 98 человек. Эвакуация не понадобилась, остальные работники не пострадали. Прокуратура организовала проверку соблюдения правил безопасности при проведении горных работ. Число жертв пожара на химическом заводе в Краснозаводске Московской области увеличилось до 2 человек. Второе тело было обнаружено в ходе разборки завалов. Его личность пока устанавливается. Напомним, пожар начался вечером 1 октября после серии взрывов на территории предприятия. По предварительной информации, один из корпусов завода был разрушен. На тот момент внутри находились 44 человека. Местные жители сообщали, что в домах рядом с заводом ощущали сильные толчки. Оперативные службы отмечают, что происшествие носит техногенный характер.
0: Про заявление.
2: Накануне вечером в поезде Владикавказ-Адлер, следовавшем по территории Кабардино-Балкарии, заключенный напал на конвоиров. В результате осужденный мог завладеть табельным оружием конвойного, после чего открыл стрельбу по сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний. В результате нападения погиб один сотрудник ведомства, еще трое получили ранения. Попытка побега была пресечена, нападавший был ликвидирован ответным огнем. Заявления о бунте или захвате заложников не подтвердились, заявили в пресс-службе ФСИН.
0: Про пенсии.
2: В следующем году в России все виды пенсии будут увеличены. Ожидается, что страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды. С 1 февраля почти на 7% и с 1 апреля дополнительно на 3%. Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. В августе для работающих выплаты пересчитают индивидуально, исходя из накопленных пенсионных баллов за предыдущий год. Также в августе корректировку пройдут накопительные пенсии. Сумма прибавки по ним будет зависеть от дохода и от инвестирования средств. По данным на август этого года, в ряде регионов средний размер пенсионного обеспечения превышал 30 тысяч рублей. Самые высокие пенсии отмечались на Чукотке. Курс доллара на выходные понедельник 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

На часах в Москве 9.06. Субботнее утро уже довольно давно набрало скорость. Друзья, пора просыпаться. И даже только потому, что наступил новый день игры. Много денег. В ее банке сейчас находится 11 тысяч рублей. И мы их обязательно разыграем или приумножим. Это уж как пойдет. И, конечно, мы без остановки будем наслаждаться сегодня отличной и самой разной музыкой авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вам и желаю сказочных выходных. We'll

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовска.
1: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виати. Всегда кстати.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Авторадио.

Кинотеатры в Техасе для просмотра фильмов принято брать с собой не попкорн, а соленые огурцы. Эту традицию завезли выходцы из Баварии, которые при посещении длинных театральных постановок обязательно брали с собой колбаски, сыры и те самые хрустящие огурчики. Тем, кто в этот самый момент завтракает, желаю приятного аппетита. С вами на Авторадио этим субботним утром Денис Дружинин. Мой вам привет, друзья.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 8 градусов, вечером плюс 3, ночью опустится до нуля. Ветер умеренный, северо-восточный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Цены на зарубежный алкоголь вырастут. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С января минимальную пошлину на крепкий алкоголь из недружественных стран предлагают повысить с 3 до 5 евро за литр. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета. Мера также затронет импортное пиво и пивные напитки. Власти рассчитывают получить от повышения около 10 миллиардов рублей дополнительных доходов в год. При этом предпочтения покупателей уже меняются. Как пишет «Известия», с начала года продажи текилы выросли на 178%, а российского игристого на 38%.
3: Про политику.
2: В Минске ведется работа по организации встречи президента США Дональда Трампа и президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на Генассамблее ООН. По его словам, стороны рассматривают возможные встречи с практической точки зрения и уже предпринимают необходимые шаги для ее подготовки. Ранее Дональд Трамп приглашал Лукашенко принять участие в Совете мира, проходившем в США, но визит не состоялся из-за технических сложностей, связанных в том числе с европейскими санкциями и ограничениями на перелеты белорусских самолетов. Рыженков также отметил, что подобная встреча может пройти в ближайшем будущем.
3: Про стихию.
2: Вблизи побережья Камчатки зафиксирована серия землетрясений магнитудой от 4 до 5,5 баллов. Об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН. С раннего утра 3 октября по местному времени в течение 44 минут произошло 6 подземных толчков на расстоянии от 173 до 196 километров от Петропавловска-Камчатского. Эпицентры находились в акватории Тихого океана на глубине около 21 километра. Всего с начала суток в регионе отмечено 16 сейсмособытий магнитудой до 5 баллов. В некоторых случаях подземные толчки ощущались жителями Петропавловска-Камчатского. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
3: Про изменения.
2: С 1 декабря в России изменится сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД. Вместо фиксированных 3 рублей 70 копеек начнет действовать прогрессивная шкала от 1 до 10% стоимости билета. Если вернуть билет минимум за 45 суток до отправления, сбор составит 1%. Максимальные 10% удержат при возврате за 9 дней или меньше до поездки. В РЖД объясняют, что новая система должна сократить число массовых возвратов непосредственно перед отправлением и быстрее возвращать свободные места в продажу.
3: Про деньги.
2: Пятитысячная банкнота в России обычно остается в обращении более 10 лет, сообщили в Центробанке. Скорость износа денег зависит от того, как часто ими пользуются. Купюры меньших номиналов, например, 100-рублевые, ветшают быстрее. Их средний срок службы составляет около 3 лет. После попадания наличных в кредитной организации Центробанк банкноты проходят перерасчет и проверку. Годные отправляются обратно в оборот, а изношенные изымают и уничтожают. Новые банкноты поступают в оборот вместо ветхих, чтобы поддерживать необходимый объем и качество наличных денег. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Бубе и папе Боре, да вообще всем сейчас стоит учесть эту песню группы «Серебро», потому как мы на Авторадио готовы перейти к игре «Много денег». Она обязательно пригодится, эта песня. У нас скопились приличные деньги в банке. Все подробности прямо сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Великолепного и удачного субботнего утра желаю всем слушателям. Меня зовут Денис Левашов. Сразу скажу, что на Авторадио активно продолжается 13-й самый счастливый сезон игры «Много денег». И в ее банке к этой минуте скопились аж 11 тысяч рублей. И что немаловажно, наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. То есть можно сорвать куш в размере 22 тысяч рублей. Но прежде чем разыграть эти деньги, напомню, что в игре мы, помимо денежных призов, конечно же, исполняем мечты. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. С начала года состоялись 3 суперфинала, в которых Игорь из Москвы получил от нас в подарок такую желанную профессиональную фототехнику для съемок в дикой природе, а Евгений из Санкт-Петербурга стал обладателем миллиона рублей, и столичная жительница Вера закрыла с нами автокредит. Вот такими были их мечты, а какие ваши? Прислушайтесь к своим желаниям и принимайте участие в игре. Что сделать, чтобы присоединиться к гонке за исполнение мечты? Ну, все элементарно. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте, о чем же мечтаете. Главное, затем внимательно слушать эфир и не пропустить звонок из студии. Так что действуйте, заходите обязательно на сайт, регистрируйтесь. Мы же тем временем перейдем непосредственно к розыгрышу денег. Из чего мы начинаем наш розыгрыш? Ну, конечно же, останавливаем авторадио-рулетку. Давайте это сделаем. Так. Остановили. И в этом часе мы будем звонить в Липецкую область нашему слушателю по имени Вадим. И у него такая мечта, очень давняя мечта, это свозить 4 своих детей на море. Такая, знаете, понятная вообще, в принципе, любому родителю мечта. Ну что же, давайте Вадиму дозвонимся. Сейчас, да, есть у нас связь, и давайте его номер мы прямо сейчас и наберем. Ну что же, будем ждать гимн Авторадио. Если гимн Авторадио прозвучит, то, соответственно, конечно же, 3000 рублей гарантируем.
2: Абонент сейчас не может ответить.
0: Опа! На вас. И, к сожалению, не услышал нас. Не услышал нас Вадим, и где-то он занят. Ну что же, гимн Авторадио мы не услышали, не соединились. А ведь, знаете, это главное. Главное условие. Проверяйте наличие гимна. И, конечно же, телефон держите включенным, чтобы он у вас, в принципе, работал всегда. 11 тысяч рублей остаются в банке. И, друзья, не пропускайте, конечно, звонки от нас. Еще раз повторю. И что еще хочу сказать. До финала года в нашей игре состоится 2 суперфинала, то есть мы 2 счастливчика, чьи мечты исполним, определим. Но еще перед новогодними праздниками генеральный партнер игры «Озонбанк» от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. И удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет, конечно же, специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Так что заходите. Ну а мне для того, чтобы игра продолжалась, нужно авторадио-рулетку запустить. Мы прямо сейчас это делаем. Все, рулетка запущена. Соответственно, игра продолжается. 11 тысяч в банке. Напомню, в следующем эпизоде кто-то сможет их выиграть. И это будет прекрасно. Желаю вам удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-зал, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все косить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
14: 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовка.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.

0: Время не ждет.
1: Время действительно не ждет. И могу сказать, что наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел на финишную прямую. Тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД на странице проекта. И команда «Авторадио» приступила к проверке результатов и определению финалистов. Совсем скоро мы узнаем их имена. Напомню, что 10 октября финал. 10 лучших в нем примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише эту десятку будут ждать внушительные денежные призы. А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Всем участникам добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Желаю победы и уехать в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
2: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру» 18+.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 8 градусов, вечером плюс 3, ночью опустится до нуля. Ветер умеренный, северо-восточный.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Бонус на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55 09 09.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
2: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Белый орел, Виа-веселые ребята, город 312 и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ!
4: Виа Суперстар!
5: Новый сезон!
3: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Индии арестовали танкер с россиянами на борту. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Индии под арестом остается танкер «Юнити» под флагом Камеруна, на борту которого находятся 20 граждан России. Судно было задержано у берегов страны в мае из-за долгов судовладельца перед местным поставщиком топлива. Вместе с россиянами на танкере всего 23 члена экипажа, и все это время судно стоит на якоре в районе порта Парадип. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российские дипломаты поддерживают связь с капитаном экипажем и индийскими властями. Посольство в Нью-Дели и консульство в Калькутте призывают индийские органы ускорить решение вопроса и как можно скорее освободить россиян. Моряки получают необходимую помощь, дипломаты помогают им с оформлением виз, чтобы они могли вернуться домой.
3: Про мост.
2: Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено сегодня утром. Людей, находящихся на переправе и в зоне досмотра, попросили соблюдать спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. В это же время Крымское управление МЧС предупредило о повышенной угрозе со стороны беспилотников. А в восточных районах Крыма начали работать системы противовоздушной обороны. За прошедшую ночь силы ПВО сообщили о сбитии 218 украинских беспилотников в различных районах, включая Крым, Краснодарский край и прилегающие акватории Азовского и Черного морей.
3: Про здоровье.
2: Сахарный диабет в России принимает масштабы неинфекционной пандемии, главным образом за счет быстрого роста числа случаев диабета. Об этом сообщили специалисты Минздрава. Ежегодно количество новых пациентов увеличивается на сотни тысяч, при этом преобладающий вклад в прирост дает именно диабет второго типа. Особенность этого заболевания состоит в том, что ткани организма теряют чувствительность к инсулину, несмотря на то, что выработка гормона сохраняется, тогда как при диабете первого типа инсулин не производится вовсе из-за аутоиммунного поражения клеток поджелудочной железы. Президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Авторадио рассказала о профилактике диабета второго типа.
4: Контроль своего веса и, естественно, изменение питания. Снижение массы тела даже на 7% от исходной, и физическая регулярная активность могут снизить риск сахарного диабета второго типа уже на 50%. Движение достаточно там полчаса умеренно ходьбы в день, легкой гимнастики для профилактики. Замена быстрых углеводов – это цельнозерновые продукты вместо белой муки и сладостей. Этот способ предотвращает резкие значки сахара в крови. И ранняя диагностика. Многие люди живут со скрытой формой диабета, не подозревая.
2: При этом, по оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, текущая динамика заболеваемости вызывает серьезное беспокойство и может привести к эпидемии. Одной из основных причин такой ситуации являются особенности питания россиян. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

не такой для девушки, если обладаешь слишком низким или слишком высоким голосом. Исследования показали, что женщины предпочитают мужчин со средним диапазоном, то есть баритон и фавори, а вот басом и альтом до свидания. И, кстати, мы прямо сейчас послушаем песню одного из баритонов. Меня зовут Денис Левашов. Страна, приветствую тебя на волне Авторадио. Будь здорова!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
9: Этой осенью греемся ценами.
10: И покупками с доброценами.
11: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
10: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
11: Доброцен, ждем вас.
9: За теплыми осенними покупками.
12: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр. 54-54-54.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовска.
7: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
12: Мне с гусем.
11: Так они все с гусем.
12: Так я все и возьму.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
14: Цени вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
15: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
16: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
17: Психолог, который привык решать все разговорами.
18: Ко мне можно с тревожностью.
17: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
19: Я псих, ты врач. Работаем.
17: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
20: Авторадио.

Прощай, сказала нам работа, и правильно, пускай себе прогуляется до понедельника, мы же наслаждаемся субботой. За рулем эфира Авторадио сегодня Денис Левашов. Мое вам пожелание отменного настроения, и давайте впустим в свою жизнь немного диска, и в таком ритме продолжим движение по выходным. Берегите себя и, конечно, свой иммунитет, он очень важен.

0: года.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 8 градусов, вечером плюс 3, ночью опустится до нуля. Ветер умеренный, северо-восточный.
0: Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: желаю счастья найти на своем пути.
1: Зачем?

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
4: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
5: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
4: Юра Борисов, Иван Янковский.
6: Ты что думаешь? Я испугался.
7: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
4: Битва моторов. В кино с 8 октября.
8: 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО «А7». УГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
11: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
12: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
13: Не пропустите!
14: На НТВ!
13: Виа Суперстар!
14: Новый сезон!
12: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Россия примет участие в саммите «Большой двадцатки». Подробности далее.
2: Про главное.
1: Россия собирается принять участие во встречах группы 20, которые пройдут в Великобритании в следующем году. Об этом сообщил российский шерпа в G20 Денис Агафонов. Москва по-прежнему считает себя полноправным участником объединения и намерена продолжать работу в рамках формата после передачи председательства Великобритании. Агафонов отметил, что проведение саммита без участия всех стран подорвало бы легитимность G20 и делает невозможным принятие решений на основе консенсуса. Он также добавил, что разговоры о возможном ограничении участия России он считает преждевременными и нецелесообразными. А инициатива Великобритании по определению приоритетных для обсуждения тем заслуживает внимания всех государств-участников, в том числе и России. Российская делегация подтверждает свою готовность работать над согласованием вопросов, актуальных для всех членов «Большой двадцатки», и подчеркивает, что все достигнутые в процессе мероприятий договоренности соответствуют приоритетам России. Ближайший саммит G20 планируется провести 14-15 декабря в Майами.
2: Про знаменитостей.
1: На 88-м году жизни скончался известный психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский. О его смерти сообщил Андрей Малахов в своем телеграм-канале. Информацию также подтвердил директор Кашпировского Сергей Рудых. Широкую известность Кашпировский получил в конце 80-х, когда стал проводить телевизионные сеансы целительства для миллионов зрителей в СССР. Его программы собирали огромную аудиторию и вызывали оживленные дискуссии на протяжении многих лет.
2: Про недвижимость.
1: В Москве впервые была зарегистрирована сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра. По словам руководителя управления Игоря Майданова, регистрация сделок по биометрии стала новым шагом цифровизации рынка недвижимости города. Такой способ идентификации основывается на двух уникальных параметрах – чертах лица и голосе, что, как отмечает ведомство, повышает безопасность, ускоряет процесс оформления и уменьшает издержки, что и позволяет дистанционно проводить сделки вне зависимости от географии. Однако в общих долях сделок биометрия занимает минимальную долю. Эксперт по недвижимости Олег Бендриков в беседе с Авторадио рассказал, почему сделки по биометрии не пользуются популярностью.
3: Когда изначально разрабатывали, думали о том, чтобы человек мог делать дистанционно, сидя, так сказать, дома, не ходя в банк. Сейчас же все-таки большинство людей, ввиду того, что у нас мошенники и прочие жулики пытаются каким-то образом украсть недвижимость, переписать недвижимость на себя. Большинство обычных обывателей, собственников квартир пишут до сих пор заявление на запрет проведения сделки без личного участия. Большинство все-таки приверженники прошлого и личного присутствия в банках, в центрах госуслуг, их документы, подписи самих документов лично, собственноручно.
1: Одним из преимуществ биометрической системы также называют возможность подачи электронных документов на регистрацию без необходимости предварительной отметки о допустимости оформления права собственности на их основе. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: повело нас в сторону от пятницы. Ее по статистике чаще всего называют лучшим днем недели. По-моему, и суббота, и воскресенье очень даже хороши. Прекрасных выходных желаю вам. Оставайтесь на нашей волне. Денис Левашов зовут меня. И остаюсь вашим таким, знаете, надежным проводником в мир лучшей музыки.
1: Да,

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
3: Акция действует до конца сентября.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу. Вологда, улица Каприцовская, 35. Телефон 55-09-09.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
7: А чтобы качественное протезирование?
8: Это 32+.
7: И современная имплантация?
8: Да, это 32+.
7: И вылечить зуб любой сложности?
8: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 32 05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель в Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.

0: твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает.
16: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. Фандэй – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: Фандэй – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: Авторадио.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

терминатором танцпола сегодня сможет стать каждый из нас. Ну а почему бы и нет? Выходные – самое время для активного отдыха, а еще и прослушивание самой танцевальной программы эфира «Большая дискотека Авторадио». Сегодня в 6 вечера не оставим ни единого шанса грусти, хмурым лицам и настроению ниже плинтуса. Будем наслаждаться самой лучшей диско-музыкой разных наших лет. Обязательно прибавьте громкость своего приемника, особенно если вы сейчас где-то за городом. Пусть соседи тоже послушают. Еще раз о времени – 6 вечера, программа «Большая дискотека Авторадио». Отдыхайте вместе с нами.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Реклама.

0: Лада Гранта от 592 тысяч рублей до конца месяца. Мартен Лада. Подробности по телефону 53 55 88. Вологда, окружное шоссе 53. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт Авто». Телефон 537 237.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынков от платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Объект действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: KGM представляет.
7: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
8: Ура! Новая машина!
9: А чем он так хорош?
7: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
9: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
7: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
8: Да!
6: KGM Rexton и Taurus. Надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
10: Белый орел. Веселые ребята. Город 312. И другие.
11: Не пропустите.
12: На НТВ.
11: Виа Суперстар.
12: Новый сезон.
10: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России расширили цифровой профиль россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С сегодняшнего дня в цифровые профили россиян начнут носить новые категории данных. Обновление коснется сведений о результатах интеллектуальной деятельности, образовании, автомобилях, банкротстве, а также данных о наличии или отсутствии судимости, больничных листах, праве на материнский капитал и его остатки. Эта мера проходит в рамках эксперимента по улучшению работы государственных информационных систем и должна повысить качество электронных услуг для граждан. Включение новых данных будет идти постепенно. Часть информации добавят только в следующем году. Цифровой профиль, напомню, представляет собой собранные в государственных ведомствах сведения о человеке, которые автоматически доступны для обмена между структурами и формируют основу для предоставления различных электронных услуг.
0: Про налоги.
2: Россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов за прошлый год до 1 декабря года текущего. Федеральная налоговая служба уточнила, что если не внести платеж до этого срока, по единому налоговому счету образуется задолженность, и на нее начнут ежедневно начисляться пени. Ведомство также сообщило, что обработка платежей может занимать до 10 рабочих дней, поэтому рекомендуется не откладывать оплату на последний момент. И если налог был оплачен заранее, средства уже зачислены на единый счет, долг учтут автоматически. Кроме того, в ведомстве напомнили, что правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому пункты выдачи заказов маркетплейсов также будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Сейчас этот налог распространяется на торговые и деловые центры, а помещения считаются облагаемыми, если под коммерческие цели отведено не менее 20% площади. Новые правила предполагают включение площадей пунктов выдачи заказов в этот расчет.
0: Про работу.
2: Росстат опубликовал данные по ситуации на рынке труда в России за август этого года. Согласно статистике, женщины в среднем ищут работу дольше мужчин – 5,5 месяцев против 5 месяцев соответственно. Общее число безработных в стране составляет около 1,5 миллиона человек, из которых 1 миллион проживает в городах, а около 600 тысяч – в сельской местности. При этом уровень безработицы среди жителей села остается выше – 3,5% против 2% среди горожан. Аналитики отмечают, что разница между городом и селом по этим показателям сохраняется.
0: Про рекомендации.
2: Россиян предупредили о возможных рисках при возвращении из теплого Таиланда в морозную Россию. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, резкая смена климата может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечно-сосудистые и опорно-двигательные нарушения, а также депрессивные состояния. Эксперт советует после отпуска не спешить с активной работой и выделить время на адаптацию. При этом ранее стало известно, что Таиланд сократил максимальный срок безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней. Страна попала в общий список из 60 государств, которых коснулось это нововведение. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: это главный вопрос.
1: Главный вопрос сейчас такой. Каким важным событием в вашей личной жизни отличается сегодняшний субботний день? Возможно, кто-то из близких или вы сами отмечаете день рождения или какой-то другой праздник. Друзья, в следующем часе на Авторадио активно буду читать ваши поздравления и любовные приветы, так что подготовьтесь. А пока слушаем звуки музыки, причем лучшей музыки. У микрофона сегодня Денис Левашов. Отправляю вам пожелание нескучного денька в компании Авторадио. Улыбайтесь почаще, даже себе любимому.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
6: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс». Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

0: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
0: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Фандей. Для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности

0: семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки. Топ покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
6: Водить научите.
7: Юра Борисов.
8: Иван Янковский.
5: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
9: А где тормоз? Стойте!
10: Битва моторов. В кино с 8 октября.
11: 12+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
15: Предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Авторадио.

запоминаем сотни песен, потом их забываем, но стоит им снова заиграть в эфире, и сразу все вспоминается. И это, друзья, прекрасно. В студии по-прежнему Денис Левашов. С удовольствием провожу субботу в вашей компании. Мы продолжаем получать удовольствие от любимейших хитов. Держитесь крепче волны Авторадио. Замечательной вам субботы.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Реклама. Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
2: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
3: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
4: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования агрорынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Правительство расширило возможности для производителей бензина. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Правительство расширило нефтяным компаниям, разрешило нефтяным компаниям учитывать поставки бензина и дизельного топлива на автозаправочные станции при выполнении минимального объема обязательных продаж топлива на бирже. Это станет возможным для тех заправок, которые заключили специальные соглашения с регионами об установлении предельных цен и предоставляют сведения о реализованном топливе. Новое правило будет действовать до конца этого года. В Кабмине подчеркнули, что такая мера позволит в первую очередь снабжать топливом приоритетный АЗС и поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке России.
0: Про бизнес.
2: Россия и США обсуждают возможность сделки по продаже зарубежных активов компании «Лукойл» американским и ближневосточным инвесторам. Этот вопрос был включен в повестку переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Речь идет о продаже нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций «Лукойл» в разных странах. По данным издания, идею заключить такую сделку внес президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая прошла еще 5 сентября в Кремле. Сообщается, что американская сторона сочла предложение выгодным и взяла его в проработку. В администрации США считают, что реализация этого плана способна улучшить экономическую ситуацию в стране и снизить цены на энергоносители для американцев. Крупными претендентами на покупку активов, помимо американского инвестора Тодда Бойли, могут стать фонды из Катара и Абу-Даби. Ранее, после введения в октябре 2025 года американских санкций против «Лукойл», «Роснефти» и других дочерних структур, «Лукойл» уже пытался продать свои зарубежные активы американской компании «Карли», однако процесс затянулся из-за межведомственных согласований в США.
0: Про регион.
2: В Бурятии за последнее время ликвидировали более 330 медведей, которые выходили к населенным пунктам и создавали опасность для людей. Как сообщили в региональном управлении природнадзора, ежедневно специалисты получают от 15 до 20 сообщений о появлении хищников рядом с жильем. На такие вызовы совместно выезжают инспекторы и охотники. Всего в этих мероприятиях участвует 81 человек. На сегодняшний день, по данным ведомства, было отстреляно 331 медведь, представляющий угрозу жизни и здоровью жителей. В последние месяцы в сибирском и дальневосточном регионах России отмечается необычно высокая активность бурых медведей. По информации Росохотрыболовсоюза, одной из причин этого называют то, что охотники стали реже добывать медведей по экономическим причинам из-за роста опасности таких охот. По данным, за несколько месяцев нападения хищников унесли жизни более 20 человек. На федеральном уровне предлагают установить базовые нормы численности медведей для разных регионов страны, чтобы снизить риски для населения. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Чудесный день продолжается, а чудесный он потому, что субботний. Поздравляю всех с выходными. Пришло время уделить самое активное внимание вашим поздравлениям и интересным приветам. Присылайте свои сообщения на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020. Прочитаю их чуть позже в эфире. А вот кое-кто заранее подсуетился, и вот какое сообщение пришло к нам в студию совсем недавно. Сегодня Евгений Николаевич Сафонов, директор автошколы города Брянск, празднует свой день рождения. Все родные и близкие, друзья и, конечно, коллеги поздравляют его с личным праздником и дружно желают крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастливой жизни, полной ярких впечатлений, интересных путешествий и достатка. Авторадио к поздравлениям, конечно же, тоже присоединяется. Друзья, пишите и вы, а пока пишите, послушаем отличные песни.
1: Авторадио поздравляет.

0: Для Елены из Москвы, друзья, самый лучший муж Владимир. Она написала: Сергей, молю... Вова, молю, будь осторожен за рулем своего мотоцикла, и переживаю за тебя я. Люблю безмерно, ты мой принц, пусть и на железном коне. Вот какая забота. Еще Ирина, в свою очередь, поздравляет с днем рождения старшего сына Никиту и желает отличной учебы, крепкого здоровья, а также победы в предстоящем матче по хоккею. Что есть еще? Леонид из Подлесного передает привет своим друзьям Виктору и Валентину, которые сегодня в поле продолжают убирать картошку. Вечером жду вас в баню, добавил Леонид. И вот на этом возвращаемся к музыке. А вы пишите свои сообщения. Его отправить стоит на единый номер авторадио для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. +7 915 459 2020. Пишите, жду.
1: Реклама.

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: домой. Кто-то домой совсем скоро уедет на новенькой машине от Авторадио. А все потому, что наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел на финишную прямую. Тысячи из вас показали невероятные результаты в тесте на знание правил дорожного движения на странице проекта. И команда Авторадио приступила к проверке результатов и определению финалистов. Совсем скоро мы узнаем их имена. Напомню, что 10 лучших в финале 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Всем участникам добро пожаловать в «Формулу Авторадио» и от души желаю пройти-таки в финал, из него уже уехать на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Королева поп-музыки на Авторадио. И точно королевой себя сегодня может с полным правом ощущать Ирина Маслова из Петербурга. Она написала: «У меня сегодня день рождения, родилась осенью, а ощущаю себя самой настоящей весной. Желаю себе женского счастья, мужу Игорю, терпения с моим темпераментом и большой привет моим детишкам Алине и Федору. Благодарю за подарки». Ирина, принимайте поздравления и от Авторадио, конечно же. Тем временем Михаил Володарский из Саратова отправляет привет компании, которая отдыхает сейчас на Волге, и добавил: «Уже собираюсь, скоро к вам присоединюсь. Все, о чем просили, все захватил, ждите». И вот такое: «Любимая Наташа, отпусти меня с мужиками. Сегодня же день ОМОНа. Душа просит праздника, твой Андрей». Ну, Наталья, пойдите уже Андрею навстречу. Уверен, он будет вести себя хорошо. Друзья, продолжайте присылать сообщения. Единый номер Авторадио +7 915 459 2020. Через пару песен прочитаю новую порцию ваших посланий.
1: Реклама.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ.
9: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года до 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОМВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
10: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
11: А мы к ним готовы. Фандей. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
10: Фандей. Для всей семьи.
11: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
16: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44.
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
18: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
20: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
21: Авторадио. Авторадио поздравляет.

пока девочки смеются, в эфире вновь появляются ваши сообщения. Вы их присылаете на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020. Он подходит для всех мессенджеров, в том числе и Макса. И вот Зиля поделилась: привет, авторадио. Дождик в Оренбурге, будто специально включили, чтобы снять вину за ничего не делание после бешеной недели. Сам Бог велел устроить официальный день лени. Передайте моим сыновьям Тимофею и Артему: дома тепло, уютно, и вас очень ждут. Тимофей, качественный отдых – это тоже очень важная миссия. Мальчишки, я вас люблю, вы лучшие. Анатолий свой привет отправляет из села Самарское. Хочу, чтобы меня услышала моя самая любимая супруга Светлана. Солнышко мое, я люблю тебя и наших деток Александра и Софию. А вот Ульяна написала так: моя главная мечта – купить автомобиль. Мне он очень-очень нужен. У меня сын в школу пошел, мне было бы удобно, а еще у нас тренировки и работа далеко. Ну, Ульяна, это вам добро пожаловать в игру «Много денег». В ней-то как раз «Авторадио мечты» и выполняет. Заходите на сайт авторадио.ру, там все подробности имеются. А мы пока вернемся к музыке.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
0: Реклама на Авторадио.
9: 70 72 82.
10: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: Сейчас, друзья, мы подбираемся, но без сообщений вас, конечно же, не оставлю. На единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020 Виктор прислал такое. У нас сегодня закрытие дачного сезона. Я-то еще буду приезжать, а вот на шашлыки собрались в последний раз в этом сезоне. Всем моим гостям привет, вкусного мяса и веселого настроения. Передали. Далее. Добрый день, авторадио. Ульяна сегодня самая нежная, красивая и очаровательная невеста от всей команды «Транслюкс». Поздравляем с днем свадьбы. Пусть новый статус жены принесет много любви, семейного тепла, счастья, вдохновения и творческих высот. Желаем расцветать, воплощать мечты и быть бесконечно счастливой. А вот Андрей из Астраханской области поздравляет с днем рождения Ирину Поликарпову, очень хорошего человека, участкового уполномоченного полиции из поселка Абазир. И пожелания его просты, но очень важны. Любви дома и удачи на службе. А Светлана из Хабаровска оставила такое. Здравствуй, авторадио. Поздравь наших соседей из дома 62 по улице Яшина в Хабаровске. У нас сегодня три именинника. Артем Молчанов, 8 лет. Также праздник у Станислава Ворона-Ковальского и Светланы Нефедовой. Всем хорошего настроения, счастья, здоровья, успехов и тепла. Ну что же, вот на этом, друзья, пора мне сказать вам до свидания и уступить студию моей коллеге Олесе Соболевой. Она готова к вам присоединиться и провести остаток этой субботы. Она вот-вот уже появится в студии. С вами на Авторадио был Денис Левашов. До завтра и великолепной вам субботы и продолжения вообще выходных.
1: Авторадио поздравляет!

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Аграрный рынка платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
0: Авторадио.
6: Авторадио. Первое автомобильное радио.
7: В Москве 15:00.
6: Новости.
8: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Условия семейной ипотеки могут снова скорректировать. Подробности далее.
9: Про главное.
8: Правительство оценит, как работают новые условия семейной ипотеки и при необходимости может скорректировать программу еще раз. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что сейчас власти также сосредоточены на завершении строительства домов, в которые россияне уже вложили деньги. Новые правила семейной ипотеки, напомню, начали действовать на этой неделе. Теперь ставка зависит от количества детей и региона проживания семьи и составляет от 2 до 12% годовых. При этом хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет.
9: Про еду.
8: Сладости, выпечка и другие продукты с быстрыми углеводами могут создавать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Как рассказал «Известиям» врач Ольга Тарасова, после сладкого уровень глюкозы быстро повышается, а организму приходится активнее вырабатывать инсулин. Поэтому для перекуса лучше сочетать продукты, которые дают белок и клетчатку. Какие варианты удобно взять с собой на работу, Авторадио рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
10: Фрукты, овощи в сочетании с белковыми продуктами. Например, может быть овощная нарезка с кусочком нежирного сыра. Это могут быть фрукты, ягоды в дополнение к кисломолочному продукту без добавления сахара. Это может быть цельнозерновой хлеб и ломтик нежирного сыра. К этому здорово добавить еще овощи или листовую зелень. Горсть орехов и фрукты также будут неплохим вариантом. Иногда достаточно будет просто, например, одного фрукта, и это уже поможет снизить голод к следующему приему пищи и поддержать оптимальный уровень энергии.
8: Кроме того, специалисты советуют соблюдать регулярный режим питания и по возможности не есть перед экраном. Прием пищи в спешке, состояние стресса или просто на автомате может мешать нормальному пищеварению.
9: Про работу.
8: Январь считается самым невыгодным месяцем для отпуска в России, поскольку в это время количество рабочих дней минимально. В этом году их было только 15. Из-за этого средняя стоимость одного рабочего дня становится выше, что влияет на итоговую сумму отпускных, хотя на ней рассчитываются, исходя из заработка за последние 12 месяцев и не зависит от числа рабочих дней в период отдыха. Наоборот, брать отпуск выгоднее всего в те месяцы, где рабочих дней больше. Например, в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре, где обычно рассчитываются 22 рабочих дня. В такие периоды стоимость одного дня ниже, и уход в отпуск обходится менее накладно.
9: Про погоду.
8: В октябре Центральная Россия ожидает необычно теплую погоду, сообщают специалисты Центра погоды ФОБОС. По их оценкам, особенно ощутимые аномалии температуры придутся на вторую половину первой и начало второй декады месяца. Средние показатели будут выше климатической нормы примерно на 3-4 градуса. При этом кратковременные периоды похолодания практически не повлияют на общий температурный фон. В начале октября, например, в Москве дневная температура составит около плюс 9 градусов, однако затем снова потеплеет. Столбики термометров могут подняться до плюс 16 градусов. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
6: Авторадио. Номер 1.

0: Это в детстве мы считали, вот скажу о своем желании, вслух не сбудется. А так-то мы взрослые в эту чепуху больше не верим. Дима Билан же так и поет. Держи, держи, что хочешь. Скажи, авторадио все исполнит. Олеся Соболева у микрофона и очень много денег у нас.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, мы придумали, конечно, в этом счастливом сезоне исполнять ваши желания. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, причем каждый день и в будние и выходные. 5 миллионов рублей у нас было на старте. Сейчас в розыгрыше 4-й миллион. Приятно, что эти деньги становятся вашими. Ну и, собственно, 5 заветных желаний, 3 из которых мы сделали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы хотела закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. Спасибо авторадио. Желание исполнило. Евгений Крицкий выиграл 1 миллион рублей, как и мечтал. Игорь Чугляев, наш третий победитель, хотел профессиональную фототехнику. Теперь вот бегает по дикой природе и фотографирует этих самых птиц, своих любимых. Игорь, между прочим, ждем фотокарточки. Присылайте, будем любоваться. Ну а вы, друзья, присоединяйтесь к счастливому сезону, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, делитесь своими мечтами. Может быть, вы очень хотите слетать на Маврикии и поплавать с китами? Так и напишите. Или провести неделю на необитаемом тропическом острове без связи, ну что, прям совсем отдохнуть, да? Такой цифровой детокс. Или 500 овец. Это, кстати, ваши мечты, я читаю на нашем сайте. Скоро будем исполнять. У нас на подходе 4-й суперфинал, а пока мы в его направлении движемся, играем на деньги, 11 тысяч рублей в банке. Очень хочется сделать вас богаче. Кто же на них претендует, узнаем у нашей авторадио-рулетки. 3035, последние цифры номера, 981 префикс. Зовут игрока Павел, проживает он в северной столице и очень мечтает о путешествии по России на автомобиле. Для этого нужен Павлу комфортный, надежный Volkswagen Multivan. Хорошая мечта, прям такая в нашем стиле, чтобы всю страну объездить, посмотреть все своими глазами и чтобы автомобиль был надежный. Надеюсь, что сбудется ваша мечта, Павел. Пока же будем вам звонить, ну, чтобы денег отдать. У нас 11 тысяч рублей в банке, генеральный партнер игры, выигрыш удвоит. Все, меньше слов. Звоню. Ну, вы помните, по правилам начинается все с гимна авторадио. Вот и началось, получается. 3 000 рублей у Павла из Санкт-Петербурга уже. Если он еще и трубку возьмет, да песню назовет. Ух, будут ему деньги, будет ему счастье. Но он чем-то занят. Алло.
2: Продолжаем дозваниваться.
0: Я понимаю,
2: оставайтесь,
0: да.
2: Оставайтесь на линии.
0: Мы не можем отвлечь Павла. Он что-то делает в эту субботу, очень супер-мега-важное, и не может взять трубку. Ну, а 11 тысяч рублей, Павел, вам что, не нужны, что ли? Да, я поняла, что вам нужен ваш любимый, классный, комфортный, надежный автомобиль для путешествий по России. Вы так и написали. Ну, надеюсь, сбудется ваша мечта в одном из наших суперфиналов. Пока же, Павел, получите 3000 рублей за гимн авторадио, который генеральный партнер игры Озонбанк удваивает. Ваш выигрыш теперь составляет 6000. Вы скоро получите эти деньги на карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю. Ну, а я же запускаю нашу авторадио-рулетку. Счастливый-то сезон продолжается. С этой секунды в банке 13 тысяч рублей. Впереди у нас 2 суперфинала, а под Новый год ожидается еще один дополнительный, 6-й. И вот генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Так что заходите, присоединяйтесь, играйте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель в Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7». ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТРА рынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencydi.ru. 16+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Авторадио.

Есть, конечно, уникальная особенность у авторадио. Это связывает людей в разных городах, в разных точках нашей огромнейшей страны. Вот сами попробуйте. Сделайте громче свой приемник там, где вы сейчас находитесь. Позвоните своим любимым, скажите им, я у вас на танец, дорогие мои, приглашаю. И пусть я за сотни километров. Но танцевать-то будем вместе, потому что по выходным у нас большая дискотека авторадио. С 6 до 9 вечера по субботам и воскресеньям. Мы с вами такое вытворяем на танцполе. Эх, ну как иначе? У нас позади рабочая неделя, у нас впереди рабочая неделя. Между ними надо как-то весело время проводить. Вот этим мы будем заниматься сегодня с 6 вечера. И я, Олеся Соболева, с вами заодно.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении.
2: Акция действует до конца сентября.

0: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис» – кондитерские плитки с начинками 250 граммов, 259 рублей, с 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Минфин предложил изменить расчет налога при продаже недвижимости. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Со следующего года доход от продажи квартиры, дома или земельного участка предлагают учитывать вместе с зарплатой и другими доходами. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект Минфина. Сейчас такой доход облагается отдельно по ставкам 13 и 15%. По новым правилам предлагается применять общую прогрессивную шкалу от 13 до 22% в зависимости от суммарного дохода за год. При этом сроки владения недвижимостью, после которых налог при продаже платить не нужно, предлагается сохранить. В общем случае, это 5 лет, а для единственного жилья, наследства или подарка – 3 года. Если закон примут, изменения начнут действовать с 1 января.
0: Про инициативы.
2: В России участились случаи выхода медведей к населенным пунктам и туристическим маршрутам, что привело к по меньшей мере 22 смертельным нападениям с весны этого года. Председатель комитета Госдумы по туризму Тимур Конокков предложил принять комплексные меры для защиты людей от... Он настаивает на обязательной установке специальных контейнеров для мусора с плотно закрывающимися и запирающимися крышками во всех местах отдыха и на стоянках, расположенных в ареалах обитания медведей. Также необходимо ужесточить правила хранения и вывоза отходов, особенно в те часы, когда животные наиболее активны и риск столкновения особенно высок. Конокков отметил, что туристам нужны четкие федеральные рекомендации. Продукты не должны оставаться в палатках или на стоянках. Нельзя приближаться к медведю, тем более пытаться его покормить ради фотографии. Информация о таких правилах стоит сделать доступной не только на бумаге, но и через цифровые сервисы. Например, при регистрации маршрута или покупке тура, считает парламентарий. По мнению Конокова, важную роль снижения рисков должны сыграть и туристические фирмы, и гиды, которые обязаны сразу сообщать о встречах с хищниками и приостанавливать движение групп до устранения угрозы. По оценкам специалистов, нынешняя ситуация требует не временных, а долгосрочных решений, в том числе новых подходов к организации общего порядка и формированию культуры поведения на природе.
0: Про туризм.
2: Ассоциация туроператоров России рекомендует россиянам не рассчитывать на появление горящих туров на Новый год ни внутри страны, ни за границей. Исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе объяснила, что высокий спрос и привычка многих туристов выбирать туры в последний момент приводит к тому, что число туров со значительными скидками заметно сократилось. По ее словам, горящие предложения обычно бывают, когда путевок больше, чем желающих. Но сейчас ситуация противоположная. Туры активно бронируют заранее, а рынок не видит необходимости снижать цены даже ближе к праздникам. Батор советует не откладывать выбор тура, чтобы не столкнуться с ростом цены и ограниченным выбором мест ближе к дате поездки. Для туристов, которым важны конкретные даты или гостиницы, специалисты рекомендуют делать бронирование заранее, поскольку высокий спрос и быстрое заполнение отелей делают получение выгодных предложений в последний момент маловероятным. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: виражи.
1: Вот только что за эфиром с Антоном Кабановым после выпуска новостей обсуждали любовь. Где же она? Спросил я его, а он мне ответил. Олесенька, любовь вокруг. И ведь правда, оглядитесь, посмотрите, сколько всего замечательного. Тем более, когда рядом компания такая приятная. Это я не про себя сейчас, это я про ваших любимых. Ну, кстати, и про меня можно, чего я скромничаю. Олеся Соболева у микрофона, провожу вместе с вами этот выходной. А вы делайте-ка громче, Авторадио. Ну, чтобы точно не было вопросов по поводу любви. Она же и вокруг, и в эфире первой автомобильной радиостанции страны. Ну, проверьте сами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс

0: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: А чтобы качественное протезирование?
3: Это 32+.
2: И современная имплантация?
3: Да, это 32+.
2: И вылечить зуб любой сложности?
3: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50 3205. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач. Работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
13: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Авторадио.

0: Ну, не держите в себе. Ну, хочется вам сказать, что вы кого-то любите. Так признайтесь, чувства-то для этого и придуманы. Я вот признаю, что наш суперпроект «Формула Авторадио», который мы проводим при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы, вышел-таки на финишную прямую. Ну и что приятно, так это то, что тысячи из вас в нем поучаствовали, показали невероятные результаты в тесте на знание ПДД, и команда «Авторадио» приступила к проверке результатов и определению финалистов. Совсем скоро мы узнаем имена этих счастливчиков. Я напомню, что 10 лучших из вас в финале 10 октября примут участие в огромном заезде по улицам Москвы, а на финише вас ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». Ну и лучшие из лучших, кто приедет быстрее всех, при этом не нарушив правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Классно же мы придумали. Ну, конечно, добро пожаловать в «Формула Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте «Авторадио.ру» 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Напомню, что наша суббота продолжается не слово о работе, только о любви.
1: Партнер проекта — банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 октября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Реклама. Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трайрынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт и Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. На Крымском мосту ввели временное ограничение для автомобилей с прицепом. Подробности далее.
0: Про главное.
2: На Крымском мосту усилили правила проезда для автомобилей с прицепами. Теперь на мост могут попасть только те легковые машины с прицепом, у которых общая максимальная масса не превышает 3,5 тонн. Автомобили и прицепы, превышающие этот вес, разворачивают обратно. Разрешен проезд эвакуаторов только категории «Б», перевозящих одну машину без прицепа. Также на мосту по-прежнему действует запрет на проезд электромобилей, гибридных автомобилей и грузовиков тяжелее 1,5 тонн, а также на перевозку различных грузов. Новое ограничение объясняет высокой нагрузкой на дорожный контроль, из-за которой ранее на мосту иногда возникали очереди на сутки и более.
0: Про вузы.
2: Миноборнауки сократило список школьных олимпиад, победители и призеры которых могут получить льготы при поступлении в вузы. Как пишет «Коммерсант», в новом учебном году в перечне останется 60 состязаний вместо прежних 83. В зависимости от правил конкретного вуза, результаты таких олимпиад могут дать дополнительные баллы или право поступить без вступительных испытаний. При этом условия для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников не меняются. Они по-прежнему могут поступать на бюджет без экзаменов, если на ЕГЭ набрали необходимые минимальные баллы. Какие именно олимпиады исключили из нового перечня, пока не уточняется.
0: Про кино.
2: В Москве состоялся предпремьерный показ фильма «Битва моторов». Это приключенческая картина, основана на реальных событиях начала 20 века, периода становления российской автомобильной промышленности. Лента рассказывает о состязании первого серийного автомобиля на русско-балтийском вагонном заводе. В центре сюжета автолюбитель Андрей Нагель, сыгранный Иваном Янковским, и донской казак-инженер Дмитрий Бондарев в исполнении Юрия Борисова. Им предстояло доказать жизнеспособность российской машины, пройдя более 3000 километров из Петербурга до Лазурного берега на ралли «Монако» в 1912 году, сталкиваясь с суровым климатом и сложными дорогами. Министр культуры Ольга Любимова рассказала об ожиданиях от картины «Битва моторов».
3: От этой картины мы ждем большого зрительского успеха. Все слагаемые, в принципе, у нее есть у этой картины. И фантастические, головокружительные, очень сложные съемки и очень талантливая команда.
2: А вот как отозвался о фильме генеральный директор «Газпром-медиахолдинга» Александр Жаров.
4: Фильм увлекательный, фильм яркий, я уверен, сделан на уровне лучших мировых стандартов, поэтому пожелаем ему большой аудитории.
2: В свою очередь, актриса Паулина Андреева поделилась историей, каково было управлять репликой легендарного автомобиля «Руссобалт».
5: Было сложно вспомнить, что такое ручная коробка передач. Я не помнила об этом с момента, когда сдавала на права. И руль без гидроусилителя, простите. То есть ты управляешь машиной всем в общем телом. Ты полностью участвуешь в вождении.
2: Фильм «Битва моторов» вышел при поддержке Фонда кино и «Газпром-медиахолдинга», а «Авторадио» выступило информационным партнером. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ну какая же беспощадная Люся Чеботина в эфире Авторадио. Ну вот хочет она, чтобы плакал Голливуд. А чего хотите вы? Признавайтесь, ведь все исполнится в эфире радио номер один в России. Да, это я сейчас про счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». Он продолжается. 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний было на старте в призовом фонде. И вот в розыгрыше уже 4-й миллион. И вот у нас на подходе уже 4-й суперфинал. Ведь 3 мечты мы сделали реальностью. Вера Лаврикова хотела закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. И Авторадио ей в этом помогло. Наш второй победитель Евгений Криский из Санкт-Петербурга мечтал о миллионе рублей. Сбылась его мечта. Игорь Чугляев из Москвы так хотел профессиональную фототехнику, что теперь вот бегает по лесам России и фотографирует своих любимых птиц в дикой природе. Вы тоже делитесь своими желаниями. Может быть, вы хотите щенка-далматинца или поплавать с белыми большими акулами, а может быть, квартиру с видом на Газпром-арену. Это не мои фантазии, это ваши желания, которыми вы уже поделились. Присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, рассказывайте о своей мечте на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. В любой момент позвоним, сделаем вас счастливее, а может и богаче. В банке, например, 13 тысяч рублей. Генеральный партнер игры «Выигрыш удвой», то есть 26 тысяч рублей на горизонте. Ну и я, Олеся Соболева, тоже здесь с вами и желаю вам удачи.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в шиншилловых

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати. На лице.

0: Дихлоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
9: Не пропустите.
10: На НТВ.
9: Виа Суперстар.
10: Новый сезон.
8: Сегодня в 21:20 на НТВ. 16+. Авторадио.

Да нам что дождь, что солнце, мы при любой погоде вместе едем по звуке авторадио. Не стесняемся, кстати, подпевать любимым хитам. Да и вообще хочется спросить вас, а вы чего такие серьезные-то? Ну улыбнитесь, ну хотя бы сами себе. А если уж и расщедритесь, то и людям вокруг. Делайте громче приемник, настроенный на первое автомобильное радио страны. С вами я, Олеся Соболева, и вместе мы проводим эту субботу. Между прочим, первую октябрьскую. Погружаемся в осень.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
3: Стоматологическая клиника 32+. Комплексное протезирование и имплантация. Качественное лечение и удаление зубов любой сложности. 32+. Нас знают, нам доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Россия собирается принять участие во встречах группы 20, которые пройдут в Великобритании в следующем году. Об этом сообщил российский шерпа в G20 Денис Агафонов. Москва по-прежнему считает себя полноправным участником объединения и намерена продолжать работу в рамках формата после передачи председательства Великобритании. Агафонов отметил, что проведение саммита без участия всех стран подорвало бы легитимность большой двадцатки и делает невозможным принятие решений на основе консенсуса. Он также добавил, что разговоры о возможном ограничении участия России он считает преждевременными и нецелесообразными, а инициатива Великобритании по определению приоритетных для обсуждения тем заслуживает внимания всех государств-участников, в том числе и России. Российская делегация подтверждает свою готовность работать над согласованием вопросов, актуальных для всех членов Большой Двадцатки, и подчеркивает, что все достигнутые в процессе мероприятий договоренности соответствуют приоритетам России. Ближайший саммит G20 планируется провести 14-15 декабря в Майами.
3: Про знаменитостей.
2: На 88-м году жизни скончался известный психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский. Широкую известность Кашпировский получил в конце 80-х, когда стал проводить телевизионные сеансы целительства для миллионов зрителей в СССР. Его программы собирали огромную аудиторию и вызывали оживленные дискуссии на протяжении многих лет. В разные периоды методы Кашпировского не раз подвергались сомнениям. В 2006 году его даже привлекали к административной ответственности за незаконное занятие народной медициной.
3: Про пенсии.
2: В следующем году в России все виды пенсии будут увеличены. Ожидается, что страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды. С 1 февраля почти на 7% и с 1 апреля дополнительно на 3%. Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. В августе для работающих выплаты пересчитают индивидуально, исходя из накопленных пенсионных баллов за предыдущий год. Также в августе корректировку пройдут накопительные пенсии. Сумма прибавки по ним будет зависеть от дохода от инвестирования средств. Самые высокие пенсии отмечались на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и Ханты-Мансийском округе.
3: Про заявление.
2: В России за последние десятилетия отмечается значительный прогресс в лечении онкологических заболеваний, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Особое развитие получили новые методы, которые позволяют излечивать многие виды рака, особенно если болезнь выявлена на ранней стадии, заявил специалист. Врачи все шире применяют персонализированную терапию, подбирая лечение индивидуально для каждого пациента с учетом специфики его болезни. Большую роль стали играть иммунотерапия и современные методы лучевой терапии, заметно улучшившие результаты лечения. Однако некоторые виды опухолей, таких как глиобластома, по-прежнему остаются крайне сложными для полного излечения. Как заявил Каприн, пока невозможно точно сказать, когда человечество сможет справиться со всеми онкологическими заболеваниями, так как каждый вид опухоли требует особого подхода. Курс доллара на выходные и понедельник – 83 рубля 48 копеек. Курс европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное

Ну вы поняли, мы же начали большую дискотеку Авторадио. Группа Студио так и поет. Тик-тик-тик-тик-так-так. Время пошло. С 6 до 9 вечера по выходным, каждые субботы и воскресенье мы с вами танцуем, потому что приготовили для вас бодрящий микс любимых хитов. Не стесняйтесь подпевать, конечно же, танцуйте, зовите на свой танцпол, где бы вы ни были. Самых любимых, самых веселых, самых горячих. Вместе потанцуем. Впереди у нас 3 часа. С вами я, Олеся Соболева.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Нужен инструмент, который не подведет? Профессиональный электроинструмент DCK. Мощь, выносливость и точность в каждой детали. Магазин инструмента «Бобер». Официальный представитель Вологде. Ярославская, 11А. Стройте на века вместе с DCK.

0: рекламы и снова танцуем.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Зимой всегда кстати. Шины Виати Nordica 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виати. Всегда кстати.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 1-1-677-467-807-61, город Москва.
8: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Психолог, который привык решать все разговорами.
14: Ко мне можно с тревожностью.
13: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
15: Я псих. Ты врач. Работаем.
13: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». В понедельник в 8 вечера на ТНТ.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
18: Белый Орел. Виа-веселые ребята. Город 312. И другие.
19: Не пропустите.
20: На НТВ.
19: Виа-суперстар.
20: Новый сезон.
18: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
21: Авторадио. Главные

нас с вами поет Мария Краймбрери в эфире Авторадио. Смотри, как круто танцуем. Смотри, какие друзья. Большая дискотека Авторадио только-только началась, а мы уже, ну, просто готовы показывать все свои коронные движения. Ведь готовы, да? Ведь показываем. Делайте громче любимую радиостанцию. Дискотека продолжается. У нас еще 2,5 часа в запасе. Меня зовут Олеся Соболева. Между прочим, тоже с вами танцую. Видеотрансляция на нашем сайте. Заходите, смотрите и пританцовывайте.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.
0: Реклама.
2: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынков от платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. В кино с 8 октября.
4: 12+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19.00.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Уехали в закаты вместе с Гаязов с Бразерс и продолжаем танцевать. Большая дискотека Авторадио в эфире. Микс зажигательных хитов. За рулем я, Олеся Соболева, приглашаю вас на наш танцпол, а вы зовите своих любимых и вместе проведем этот вечер субботы.

0: Реклама.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Замерзаете? Тепло приходит с бобром. Мощные тепловые пушки и надежные конвекторы спасут от любого холода. Прогреем дом, склад и стройку. Тепловое оборудование в магазине «Бобер». Вологда, Ярославская, 11А.

0: Автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛС Трейд». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Группа ПМ, «Инь-Ян», «Полиция нравов» и другие.
9: Не пропустите!
10: На НТВ!
9: «Виа Суперстар»!
10: Новый сезон!
8: Сегодня в 21:20 на НТВ. 16+.
11: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая

Ну, в этом деле можно, кстати, одному. А можно и позвать шумную большую компанию вместе зажечь на танцполе. Ведь большая дискотека Авторадио продолжается. У нас впереди столько хитов, столько зажигательных композиций. Ух, только успевай делиться своими коронными движениями с окружающими. Ну, мы успеем обязательно. С 6 до 9 большая дискотека Авторадио по выходным. У нас суббота, между прочим. Меня зовут Олеся Соболева. С удовольствием составлю вам компанию в этих горячих танцах.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.

продолжим уже очень скоро. Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звездное.

Есть у женщин такая особенность — влюбиться вообще не глядя. Ну, нафантазировала, а потом пропала. Я бы, кстати, посмотрела, как вы там танцуете. Большая дискотека Авторадио. Третий час безудержных танцев. С вами я, Олеся Соболева. Между прочим, тоже в движении.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОКЛ Стрит, ОГРН 1176747670761, город Москва.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
6: Ну есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
1: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
7: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
9: Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

подождите, мы с вами еще сегодня потанцуем, а завтра продолжим. Ведь каждые субботы и воскресенье большая дискотека Авторадио. У нас в эфире трехчасовой микс бодрящих хитов. Присоединяйтесь, потанцуем. Я, Олеся Соболева, вместе с вами. Еще, ну, несколько мгновений, минут так 25. У кого там еще остались силы? Ну, наверняка у каждого из вас. Прибавляйте громкость приемника. Большая дискотека Авторадио продолжается и завтра с 18:00. Смотрите.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
2: Водить научите?
3: Юра Борисов.
4: Иван Янковский.
1: Это автомобиль, его почувствовать надо.
5: А где тормоз? Стойте!
3: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Очень щедрая Ани Лорак в эфире Авторадио. Забирай небо, забирай солнце. Мы вот тоже направо и налево деньги раздаем. В счастливом сезоне игры много денег. 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний было на старте сезона. И все это вам. В розыгрыше уже 4-й миллион. На подходе 4-й суперфинал тоже составит компанию нашим счастливчикам. Вере Лавриковой из Москвы с погашенным автокредитом на 1 миллион 300 тысяч рублей. Нашему теперь уже миллионеру Евгению Крицкому из Санкт-Петербурга и Игорю Чугляеву из Москвы. Он у нас теперь желаемый профессиональной фототехникой. О чем мечтаете вы, рассказывайте на нашем сайте. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. И слушайте эфир внимательно. Ну а я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 3, ночью до 0. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 9 градусов. Возможен небольшой дождь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: иногда можно и помолчать. А то мы всю неделю с вами говорили, доказывали, объясняли. Тем более о любви и так все ваши глаза скажут. Делайте громче Авторадио, ловите привет. На связи Олеся Соболева.
1: Они

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Реклама.
6: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия» – опыт поколений. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вологде. 53-55-88. Окружное шоссе 53.
1: А чтобы качественное протезирование?
2: Это 32+.
1: И современная имплантация?
2: Да, это 32+.
1: И вылечить зуб любой сложности?
2: Конечно, 32+. Клиника 32+. Стоматология с душой. Звоните 50-32-05. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: We'll be right back.

0: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь? Я испугался.
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
2: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Фандэй. Для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Авторадио.

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия» – опыт поколений. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Официальный дилер Белджи «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а мы меняем этот выходной на еще один. Мы завершаем субботу в компании Авторадио. Я Олеся Соболева. Желаю вам отличного вечера. И если дел, то только приятных. Но это уже завтра.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи «Мартен». Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении.
2: Акция действует до конца сентября.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.